табири, некои тровани свестрис, интерпелационивус, абундатис, мелорос велдерис, илиус адагии.